с огромным удовольствием приглашаем вас на 10-й международный фестиваль авторадио «Дискотека».